0: людей, крестных ос из черных лимузинов в школу к тебе идет проповедник.
1: Иди на урок, принеси ему денег.
0: Подряд гудя и верить в Путина, лучшему в богатство верил.